0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу.

0: 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
1: Лавров и Рубио встретились на Филиппинах и проговорили полчаса. Рубио: анкориджские договоренности провалились, нужны новые идеи. Лавров: Россия по Анкориджу соблюдала принцип «пацан сказал, пацан сделал». Подход изменился с другой стороны. Наша совесть чиста, задачи Путина будут выполнены. Зеленский созвонился с Уиткофом и Кушнером, а потом анонсировал поездку в Штаты. Перед этим назначил главкомом Дропатова. Песков все же надеется, что американские переговорщики прилетят, когда станут, цитата, «посвободнее». Конгрессменша Луна говорит, что готова прилететь осенью вместе с коллегами обсудить восстановление отношений после попыток, цитата, «стравить два народа». Вашингтон тем временем вводит пошлину в 12,5% на весь российский импорт, а Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности. Власти Кирова сообщили о ракетном ударе по промпредприятию. Складские комплексы «Wildberries» сгорели в Симферополе, Краснодаре, Невинномысске и Ленинградской области. Marketplace просит у властей налоговых каникул для пострадавших селлеров, сам же разрабатывает для них симулятор продаж. Сельским школам разрешат закупаться на маркетплейсах. Яндекс.Маркет вслед за «Озон» и «Wildberries» снял с себя материальную ответственность за последствия атак. Взрывы в Киевской области. «Коммерсант», «Росгвардия» закупила нерабочие глушилки для дронов на миллиард. Госдума разрешила отправлять на СВО контрабандистов, наркоторговцев, бандитов и лидеров преступных сообществ в период мобилизации. Для них создадут специальные подразделения. Депутат Колесник: новой волны мобилизации не ожидается, а все это не имеет отношения к якобы объявлению военного положения. Володин пригрозил организовать для депутатов вместо отпусков военные сборы. Миронов готов ехать немедленно. Ультраправый философ Дугин: война только начинается, отката к довоенным условиям не произойдет. Идет никогда. Евросоюз принял 21-й пакет санкций. Под ограничениями 170 организаций, порядка 50 физлиц, в том числе Мединский, Гуцериев, Евтушенков. Больше 90 банков, в том числе из Китая и СНГ. Мосбиржа и 4 аэропорта. Потолок цен на нефть в $44 за баррель заморожен на год. Золотая корона прекратила переводы в Грузию, Цифробанк в Казахстан. На фоне сокращения российских поставок Алиев предложил увеличить экспорт газа из Азербайджана в Европу. Путин: отечественная экономика устойчива. Трудности, которые создает для России на топливном рынке, временные. Запрет на экспорт бензина и дизеля могут продлить еще на полгода. Кабмин определил очередность поставок топлива в приоритете госзаказчики и муниципалитеты среди регионов Крым и Калининград. Простые заправки в хвосте. Минсельхоз и Газпром активнее займутся переводом сельхозтехники на газ. Глава профсоюза олигархов Шохин предупреждает, если ЦБ не снизит ставку, осенью страну ждет серия банкротств. Центробанк снизил до 14%. Совокупная выручка 20 крупнейших застройщиков с начала года упала на 6%. Вот почти половина строящихся складов переносится на следующий год. За 6 месяцев производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов снизилось на треть. Выпуск пассажирских вагонов за тот же период почти на 11%. В Ростовской области рухнуло производство мяса и молока на 19,25%. Доля пустующих площадей в московских коворкингах за год увеличилась до 18%. Сеть «Кофемания» за год закрыла четверть своих кофеен. Ритейлеры одежды и обуви запустили распродажи до 90%. Кризис спроса. Фонд «Общественное мнение». Граждане теряют веру во внутренний туризм. За 2 года минус 17%. Софет поддержал поправки, лишающие осужденных релокантов возможности распоряжаться оставленным имуществом. Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Инфляционные ожидания граждан в июле выросли до максимума за последние годы, почти 15%. Медуслуги в частных клиниках за год взлетели на 22%. Увеличилось количество регистраций похоронных компаний. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины с начала года выросла на 8%, до чуть более 8 тысяч рублей. Цены на красную икру, лососёвые и путины взлетели до 20 тысяч за килограмм. Треска за год подорожала на 70%. Сахар дорожает на 3% в неделю. Росстат больше не использует формулировку «цены выросли». Вместо этого цены изменились. Депутат Аксаков призвал граждан не унывать, а скупать подешевевшее жилье и акции. Клиентура букмекерских контор увеличилась втрое за 7 лет. 150 тысяч граждан могут находиться в крайней стадии зависимости от азартных игр и иметь долги. Roblox и Minecraft хотят приравнять к азартным играм. В них обнаружили механики, работающие по принципу онлайн-казино. Исследование Sunlight. Почти половина граждан признались, что имитируют богатый образ жизни в социальных сетях. Россия тем временем вошла в пятерку стран по темпам роста числа долларовых миллионеров. За прошлый год их прибавилось 22 тысячи. Миллиардеров 122. Впереди России только США, Китай, Индия и Германия. Протоиерей Ткачев призвал не завидовать богатым. Они, цитата, «и шачат на то, что у них есть». А по-настоящему свободным можно быть только тогда, когда нет миллиардов и ответственности за жизнь страны. США 13-ю ночь подряд бомбят Иран. Взрывы как минимум в 10 городах. Рубио. Цена, которую платит Тегеран, будет постоянно повышаться, пока они не одумаются. Наш принцип не глаз за глаз, а голова за глаз. Трамп готов бомбить как никогда. За каждый выстрел по судну в Ормузском проливе будем уничтожать мост или электростанцию. Wall Street Journal. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, а медицинские бригады на базы в Германию. Лондон вывез из Ирана своих дипломатов и разрешил Вашингтону использовать британские аэродромы для, цитата, оборонительных ударов. Иран заявил, что ударил по дата-центру в Бахрейне. КСИР предупреждает, авиабаза и королевская семья станут законными целями для атак, население Кувейта и Эмиратов придется эвакуировать. Аракчи на саммите министров иностранных дел ШОС в Кыргызстане. Франция тоже вывозит дипломатов из Тегерана после жесткой проверки двух сотрудников посольства. Хексит просит на войну еще 67 миллиардов долларов и обвиняет Москву и Пекин в поддержке Тегерана. Лавров: слухи об этом неловко слышать. Демократы критикуют Трампа за нерешительность. Сенатор Петерс: вы обязаны выиграть войну, так выигрывайте. Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но оно вступит в силу только в случае признания Риядом Израиля. Министр по делам израильской диаспоры Чикли призвал израильтян готовиться к войне с Турцией в ближайшее время. Мамдани заявил, что хотел бы, но не сможет арестовать Нетаньяху, когда тот прилетит в Нью-Йорк. В Южно-Китайском море третье за последнее время столкновение между Китаем и Филиппинами. На этот раз филиппинские суда атакованы водометами. Трамп обещает Маркуса обсудить ситуацию с Си Цзиньпином. Того все еще ждут в Вашингтоне в конце сентября. Суд над Мадурой и супругой назначен на июнь следующего года. Financial Times: США получили от продажи венесуэльской нефти 13 миллиардов долларов. Россия теряет доступ к литиевым проектам в Аргентине, Боливии и Чили. Их новые ультраправые правительства отворачиваются от Пекина и Москвы. Китай обрушил котировки американских ИИ-корпораций, обнародовав две модели с открытым кодом. Бывший советник Трампа Болл: они строят кошмарный утопический цифровой коммунизм. Холдинг «Коломенский» олигарха Тулупова приобрел комбинат «Пеко». Сумма сделки не разглашается, однако вложение в предприятие составит не меньше миллиарда. Между тем, требования работников самого «Коломенского» улучшить условия труда выполнено лишь частично. Противостояние продолжается. РТФ помогает. «Порше» сократит до 6 тысяч рабочих мест к 35-му году. «АвтоВАЗ» отправляет сотрудников в корпоративный отпуск до 16 августа. Госдума запретила выдавать гражданство мигрантам с судимостью. Лукашенко договорился с Мирзиёевым о поставках мяса и молока в Узбекистан в обмен на рабочую силу. Количество неработающих американцев достигло исторического рекорда – 105 миллионов. Портал Axios: в США возрождаются сегрегированные поселения для белых. В то же время в Штатах зафиксирован самый высокий за 35 лет показатель заболеваемости корью. ВОЗ: к 50-му году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет на треть, в России – на 13%. В Конго и Уганде от Эболы умерли уже 1000 человек. ООН: треть населения планеты лишена доступа к здоровому питанию.

0: Дорогие друзья, хочется рассказать вам о 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар». Он стартовал в Витебске 16 июня. На одной сцене в течение недели выступали артисты разных стран. Открыла концерт театрализованная композиция «Легенда трех славянских народов» о единстве русского, украинского и белорусского народа. Этот фестиваль стал рекордным. Это было 7 000 участников из 52 стран. Было продано более 80 000 билетов. В течение недели шел этот замечательный карнавал славянского искусства. Поляки, украинцы, литовцы, белорусы, русские, гости различных стран приняли в нем активное участие. Славянский базар уже 35 лет остается символом дружбы, творчества и культурного диалога, мостом, объединяющим славянские народы в наше непростое время. Давайте послушаем, что сказал Петр Лукашенко на церемонии его открытия, а потом послушаем украинскую песню «Туман яром», которую на фестивале исполнил российский певец Иван Дятлов и белорусская певица Юлия Быкова.
1: Уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения

этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные Славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни Славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.

Дорогие друзья, а сейчас наша страничка знаменательной даты. Обычно мы посвящаем ее юбилею уже ушедших от нас людей, но сегодня особый случай. Сегодня мы будем говорить о Любови Козарновской. В истории мировой оперной сцены есть имена, которые становятся не просто символами эпохи, но и мостами между культурами. К их числу принадлежит Любовь Козарновская, одна из самых ярких российских оперных певиц. Ее творчество стало значимым явлением и для российской, и для мировой музыкальной традиции. И сегодня на днях певица отмечает свое 70-летие. Любовь Козарновская родилась в июле 1956 года в Москве. Ее мать – филолог и преподаватель. Отец будущей звезды был военнослужащим. Он окончил Академию Генштаба и дослужился до звания генерал-майора. Вспоминая детство, Козарновская говорила: «У нас была большая дружная семья. Родители старались развивать нас с сестрой, водили в театры, на концерты, прививали любовь к книгам. В приоритете было образование». После школы Любовь Козарновская собиралась поступать на факультет журналистики. Так советовал отец. Но судьба распорядилась иначе. Когда она с мамой шла сдавать документы на журфак, увидели случайное объявление: идет конкурс в училище Гнесиных. И мама буквально привела девушку за руку в зал прослушивания, и ее сразу приняли. Затем Козарновская продолжила обучение в Московской консерватории имени Чайковского. Уже в начале творческого пути она привлекала внимание не только редким по красоте тембром, но и глубоким драматичным прочтением ролей. Важнейшую роль в становлении певицы сыграла Надежда Малышева-Виноградова. Это знаменитый вокальный педагог, долгие годы аккомпанировавшая самому Федору Шаляпину. Козарновская вспоминала: «Она учила меня на примере русских романсов в исполнении Шаляпина с великолепным языком и потрясающей актерской подачей. Мы слушали пластинки Шаляпина, и Надежда Матвеевна говорила: важна вокально-драматическая интонация. Чувствуешь, как он раскрашивает слово? Каждое слово берет его и, как хороший художник, красит каждую гласную». И вот уже на пятом курсе Козарновская спела партию Татьяны в спектакле Музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Позже она стала солисткой этого театра и окончила аспирантуру консерватории. Партия пушкинской Татьяны впоследствии прозвучала на лучших мировых сценах, навсегда осталась своеобразной визитной карточкой оперной примы. А настоящий прорыв в карьере Любови Козарновской пришелся на 80-е годы. Именно тогда она начала активно выступать на ведущих оперных сценах мира. Среди площадок, где Козарновская демонстрировала высочайший уровень мастерства, Миланский театр «Ла Скала», Нью-Йоркская «Метрополитен-опера», Венская государственная опера и Королевский оперный театр в Лондоне. Особое место в ее творчестве заняли партии из опер Джузеппе Верди и Петра Чайковского. Именно в них певице удалось соединить вокальную мощь с глубокой психологической проработкой образов. Сегодня в ее активе сотни оперных партий. Козарновская стала первой певицей, записавшей на компакт-диске все 103 романса Петра Ильича Чайковского.
Кроме того, она первая русская исполнительница, которая представила по всему миру сложнейшую партию «Саломея» из оперы Рихарда Штрауса. Ее исполнение было настолько убедительным, что внук композитора после спектакля заявил: «Наверное, мой дед имел в виду Казарновскую, когда писал эту оперу». Важную роль в развитии популярности Казарновской сыграл ее супруг. Это австрийский аристократ с хорватскими корнями Роберт Росник. Они познакомились в Москве в 1989 году. Он был импресарио и искал таланты для Зальцбургского фестиваля. И среди 12 певцов, получивших контракты, оказалась и Любовь. Еще задолго до этой встречи Роберт был преданным поклонником русской оперы. Его отец, аристократ и увлеченный меломан, в детстве ставил сыну пластинки с голосом Шаляпина. Мальчик тогда не понимал слов, но был потрясен мощью и драматизмом, богатством звучания. Потом уже школьником он стал изучать русский язык и поступил на факультет славистики Венского университета, проходил стажировку в России и не раз отмечал, насколько мощнее и выразительнее, по его мнению, звучит опера в России по сравнению с его родиной. Голос и драматический талант Любови Казарновской произвели на него неизгладимое впечатление. Он красиво ухаживал и переживал, что певица не ответит ему взаимностью. Осыпал ее цветами, восхищался талантом, читал наизусть стихи русских классиков. К тому же он отличался привлекательной внешностью, элегантностью, безупречными аристократическими манерами. И уже через 2 месяца после знакомства влюбленные сыграли свадьбы и в Москве, и в Вене. Это было в 1989 году. Ради любви Роберту пришлось пожертвовать успешно начатой карьерой в Вене. Он переехал в СССР, стал продюсером своей супруги, главной звезды своей жизни. А в июне 1995 года у пары родился сын Андрей. Любопытная деталь. Утонченный вкус Роберта проявляется в образе супруги. Именно он подбирает для Любови наряды и украшения. По сути, он является автором ее узнаваемого, безупречного стиля. Казарновская известна не только как выдающаяся оперная певица, но и как популяризатор академического искусства. Артистка пробовала себя и в кино, и на телевидении. Исполнила главные роли в картинах «Испанский час», «Анна», «Темный инстинкт». Также она входила в состав жюри таких российских проектов, как «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь в точь». В последние годы Казарновская продолжает вести насыщенную общественную и культурную деятельность, поддерживает молодых исполнителей, участвует в образовательных инициативах, выступает с лекциями и авторскими программами. С 2015 года занимает должность художественного руководителя кафедры академического вокала Института современного искусства. В 2023 году Любовь Казарновская запустила проект «Молодая опера России». Не раз отмечала Любовь Казарновская, что ее искренне удивляют люди, которые в зрелом возрасте не знают, чем себя занять. Она же, наряду со сценической работой, снимается на телевидении, пишет книги, работает с молодежью. И ее 70-летний юбилей – повод не просто вспомнить ее яркие достижения, но и по-новому осмыслить масштаб ее влияния. Любовь Казарновская остается фигурой, которая органично соединяет традицию и современность, академическую строгость и живую
эмоциональность, ее творческий путь, история преданности искусству, продолжающая вдохновлять слушателей во всем мире. И давайте сегодня посмотрим в ее исполнении романс Чайковского на стихи Апухтина «День ли царит».

Концерт солиста Хабаровского музыкального театра Владислава Рыбкина прошел 26 июля в Русском доме Мельбурна. Он назывался «Вспоминая великого певца». Это была музыкальная поэтическая композиция, посвященная памяти Муслима Магомаева. Магомаев был настоящей звездой русской эстрады. Все его песни становились шлягерами. И очень немногие российские певцы могли повторить его песни с такой глубиной и блеском. Пожалуй, только бас-баритон Сергей Захаров. Но у юного солиста Хабаровского музыкального театра Владислава Рыбкина это было очень профессионально, красиво и музыкально. И хочется сегодня в связи с этим концертом вспомнить Муслима Магомаева. Говорят, что если бы Магомаев родился в другой стране, он мог бы затмить всемирную славу Синатры и Джека Леннона. Муслима Магомаева любили по-настоящему. Он появился на эстраде молодой, красивый, артистичный, с шикарным баритоном. И пению его покорялись сердца по всей стране. Пел Муслим на разных языках. Пел серенады, народные песни, романсы, арии из опер. Всего он исполнил более 600 песен разных жанров и народов. А кроме того, Муслим Магомаев – автор более 20 песен и музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. «Азербайджан – это родина, которая меня вскормила, а Россия – душа моя, которая меня сохранила», – так отвечал Магомаев журналистам, которые не могли поделить его между Москвой и Баку. И это была не просто красивая фраза. Это была найденная им формула гармонии, которую он воплотил и в жизни, и на сцене. В своей книге «Любовь моя мелодия» Муслим Магомаев пишет: «Я горжусь своей родиной и люблю ее. И пусть такое вступление к моей книге сочтут несколько пафосным, но это так. Всю жизнь я раздваивался в этой своей любви. Говорил, что Азербайджан – мой отец, а Россия – мать. Появившись на свет, получив хорошее образование, сделав первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих Низами, Хагани, Вургуна, Гаджибекова, Бюльбюля, Караева, Бейбутова, Амирова. Список можно продолжать. Я очень молодым приехал в Москву, и она вмиг сделала меня известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты, окружила любовью. Давно ушел от нас певец, но память о нем жива. Немного о его биографии. Родился Муслим Магомаев 17 августа 1942 года в Баку. Отец Магомед Магомаев погиб на фронте, не дожив до Великой Победы 15 дней. А до войны он работал театральным художником. От него, видимо, Муслим перенял способности к рисованию. Мама Муслима Айшет, драматическая актриса, взявшая в дальнейшем псевдоним Кинжалова. В ее венах текла турецкая, адыгейская и русская кровь. Муслим считал себя азербайджанцем. Дед же будущего артиста – азербайджанский композитор Абдул Муслим Магомаев, основоположник национальной классической музыки. Рос Муслим Магомаев в семье дяди Джамала Муслимовича и учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории, потом в музыкальном училище, а главное дело его жизни – его путь к песне. Однажды Муслим увидел итальянский фильм «Молодой Карузо». Озвучивал Карузо певец Марио дель Монако. И этот фильм стал точкой отсчета.
Юноша стал слушать старые пластинки, которые остались от деда. Это был Карузо, Джильи, Батистини. Он не только прослушивал пластинки, он анализировал вокальные партии, брал клавиры и пел все подряд. В 14 лет у него проснулся голос, появился бас. Но юношеская стеснительность мешала ему открыть эту тайну педагогам и родственникам. А в семье Магомаева просто запрещали Муслиму выступать. Но 15-летний юноша выходил на сцену втайне от семьи, срывая первые аплодисменты. Виолончелист и знаменитый профессор Владимир Аншелевич заметил способного ученика и взял его под свой контроль. Он показал юному вокалисту, как филировать голос. И вскоре Муслим исполнил партию «Фигаро» в опере «Севильский цирюльник». Диплом Магомаеву вручили в 1959 году. Юные студентки вздыхали о голосистом красавце Муслиме. Он отдал предпочтение очаровательной Офелии. Это был скоропалительный брак, который оказался ошибкой. Уже через год совместной жизни они расстались, и не уберегла молодую семью даже маленькая дочь Марина. А вот в 1972 году начался роман Муслима с певицей Тамарой Синявской. Они познакомились и полюбили друг друга. Это произошло в Баку на декаде русского искусства. Тамара была замужней женщиной, но для вспыхнувшего чувства узы брака оказались слабым препятствием. Испытание разлукой любовь Магомаева и Синявской выдержала. После годичной стажировки Тамары в Италии пара встретилась и уже не расставалась. Но Муслим дебютировал на профессиональном уровне в 1961 году в ансамбле «Песни и пляски» Бакинского военного округа. Через год он исполнил песню «Бухенвальский набат». Его талант отметили на Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки. В том же году в Кремлевском дворце съездов вокалист завоевал всесоюзную славу, выступив на фестивале азербайджанского искусства. И уже в 1963 году в концертном зале имени Чайковского прошел первый сольный концерт певца. В Баку Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. В 1964 году он на два года отправился на стажировку в Миланский театр «Ла Скала». В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Севильский цирюльник» и «Тоска» гастролирует по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на сцене Большого театра, но он не желает ограничиваться рамками оперы. В это время он гастролировал и в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт. Ему прочили мировую славу, но Муслим Магомаев отказался. Позже он окончил Бакинскую консерваторию уже по классу пения и в Сопоте в 1969 году завоевал первую премию на международном фестивале. В Каннах международный фестиваль грамзаписи и музыкальных изданий вручил ему золотой диск за миллионные тиражи его грампластинок. И в 31 год певец становится не только народным артистом Азербайджанской ССР, но и народным артистом СССР. Пик музыкальной карьеры Муслима приходится на 60-е и 70-е годы. Певец собирал стадионы по городам СССР. Его с восхищением принимали концертные и оперные сцены мира.
С 1975 года Муслим Магомаев руководит созданным им эстрадно-симфоническим оркестром. С этим оркестром он гастролировал вплоть до 1989 года по всей стране и зарубежным странам. Магомаев сумел популяризировать современные западные направления. В его исполнении впервые в Советском Союзе прозвучали хиты группы «Битлз», песни на стихи Арно Бабарджаняна. Они занимают особое место в творчестве звезды. Это такие композиции, как «Свадьба», «Лучший город Земли», «Чёртово колесо», «Солнцем озарённый», «Ноктюрн». Это настолько яркие, экспрессивные песни, они запоминались слушателями с лету. Шлягер Магомаева «Королева красоты» Бабаджаняну навеял и ереванский конкурс красоты, проведенный в 60-х годах. Кстати, это был первый в СССР конкурс красоты. Но в 1998 году Муслим Магомаев прекращает выступление на сцене, заявив, что каждому таланту отмерено свое время, которое не стоит перешагивать. Последние десятилетия артист посвятил живописи, жил в Москве, обращался с поклонниками через веб-сайт. В 2005 году Магомаев принял российское гражданство, но продолжал считать себя азербайджанцем. Он входил в руководство Общероссийской общественной организации, объединявшей азербайджанскую диаспору РФ. Умер Муслим Магометович 25 октября 2008 года на руках супруги Тамары Синявской. Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца. Прах великого певца по завещанию доставили в родной Баку и похоронили на аллее почетного захоронения, где покоится его знаменитый дед Абдул Муслим Магомаев. Давайте сейчас послушаем одну из последних написанных им песен «Синяя вечность». Слова к ней написал друг певца, также бакинец Геннадий Козловский.

рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

0: Ну а теперь, друзья, наше объявление. 1 августа в субботу в 2 часа дня состоится лекция «Семён Франк и его вклад в европейскую философию». Лектор Тереза Абалевич, доктор философии, уроженка Белоруссии, которая является создателем ежегодной международной конференции «Краковские чтения», посвященной вопросам истории русской религиозной философии. Приходите 1 августа, она расскажет о жизненном пути и творчестве одного из крупнейших русских философов Семёне Франке и его о вкладе его идей в современную европейскую философию. Вход бесплатный, адрес 118 Гривель-стрит, Фицрой. Итак, эта лекция у нас 1 августа, а вот 2 августа Русский дом приглашает всех на концерт классической музыки. Это будет музыка Тартини, Чайковского и других замечательных композиторов, солистка, скрипачка-виртуоз Линда Гильберт. Начало концерта в 2 часа. А в 4 часа она же дает в Русском доме мастер-класс для начинающих пианистов. Ну и, друзья, еще одно замечательное событие ждет нас 2 августа. Это мировая премьера нового фильма «Две жизни ангела-демона». Это фильм, сценарий и режиссер этого фильма Слава Миллер, известный нам руководитель театра живой поэзии Мельбурна. Фильм снят Дмитрием Ликане. Будет всего лишь один сеанс. Это состоится показ 2 августа, воскресенье, в 6 вечера в Классик Синема. И этот же театр в сентябре покажет нам свою новую пьесу «Манекены». Пьеса будет показана в Феникс-театре 5 сентября, это суббота, в 6:30. Итак, ну еще важное для нас, мирбыльчан, событие – это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Уже началась регистрация участников. Конкурс посвящен в этом году 120-летию со дня рождения замечательного русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Приглашаются дети с 6 до 18 лет, которые играют на различных музыкальных инструментах. Чтобы участвовать в конкурсе, надо зарегистрироваться по имейлу lirayunity@gmail.com. Или позвонить по телефону 04-23-311-173. Итак, приглашаем детей от 6 до 18 лет на музыкально-инструментальный конкурс «Лира». Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94-15-19-28. Повторяю, 94-15-19-28. Или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной...
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language. The following program is in English.
2: Discover the vibrant new exhibition at ScienceWorks, Colour. See the world in a new light. Explore glowing minerals, optical illusions, and hands-on experiments for curious kids and playful adults alike. See colour, play with light, be amazed. Now open at ScienceWorks. Get tickets at museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Thank you.
5: You're tuned in to L'chaim, to life, with your host, Morris Klein.
6: Welcome to the Mythbusters.
7: Those who don't know history are doomed to repeat it.
8: Just the facts, ma'am.
9: We have just received a copy of the ABC's internal Middle East conflict guidance. And I can tell you why it's headed in red for ABC internal use only, not to be shared outside of the organisation. It reveals more than ordinary bias. It shows the national broadcaster actively instructing journalists to promote a genocidal accusation against Israel based on a non-binding, factually inverted activist document with no legal standing, while also misrepresenting the International Court of Justice's interim orders. The report is so obscene in its dishonesty and inversion that it introduces the war by skipping the 7th of October 2023 attack by thousands of Hamas and Islamic Jihad terrorists who invaded Israel and carried out the most premeditated, sadistic torture, rapes and murders of over 1,200 people and hostage-taking of another 251 from Israel into Gaza. No. Instead, the paper turns reality upside down when it states that on the 7th of October 2023, Israel launched its military offensive in Gaza, which included airstrikes and ground operations. This isn't satire, but the ABC laps it up. Note, Israel's ground invasion into Gaza began on October the 27th. The report erases Hamas as an active belligerent across its 72 pages. It never acknowledged that the IDF is engaged with a 30,000-strong fighting force that operates from its purpose-built 1,000 kilometres of steel-reinforced concrete terror tunnels. Such deficiencies strip the document of factual credibility and render it psychological warfare. But the ABC is willing to adopt it. Let's do a quick debunk. ABC guidance. In September 2025, the UN Human Rights Council released the findings of inquiry into genocide. It found that genocide is occurring in Gaza. False. It was not a finding of the Human Rights Council. It was a non-binding conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry. It carries no judicial authority and no moral credibility. The three authors, Navi Pillay, Miloun Kothari, and Kristen Doty, were selected despite, or maybe because of, long-term anti-Israel activism. ABC guidance. Separately, it refers to a conclusion there is a genocidal intent on behalf of Israel and its security services. False. Genocide requires dolus specialis. The specific intent to destroy a group must be the only reasonable conclusion available from the evidence. This contradiction is obvious as the IDF went to great efforts to reduce civilian casualties, including advance warnings of target zones on their website, leaflet drops and SMSs, as well as evacuation corridors. The Commission omits Hamas's continued rocket fire, hostage holding and explicit threats to repeat October the 7th and the need to destroy the terror tunnels, all of which provide an obvious alternative explanation that the Commission largely ignored. ABC guidance. The ICJ issued interim orders having found there was a real and imminent risk of genocide. False. The court made no such finding. It assessed only the plausibility of a certain right claimed by South Africa. Former ICJ President Joan Donoghue has publicly corrected this misrepresentation. ABC guidance? However, the ICJ did order Israel to cease its operation in Rafah and facilitate the provision of aid by the UN. False. As Judges Nolte and Sepetidindi confirmed, the language was carefully limited and preserved Israel's rights to target terrorist infrastructure and continue efforts to rescue hostages. The IDF's delays to warn and evacuate civilians cost the element of surprise and likely contributed to the death of the six hostages later found starved and murdered, as well as the many soldiers killed in ambushes and booby-trapped buildings. By the way, Gaza Sinwar was also eliminated in Rafah. The author of the ABC guidance has so seriously misrepresented the ICJ's interim orders, the advice given to journalists is somewhere between reckless and nefarious. ABC, no wonder nobody trusts you anymore.